необычные поездки. На цветах рассыпаны вески, вечно свежая трава. Но подумай, посмотри,

0: пастіги или бабою.
1: Это знаю.
0: Ану, я там убираю.
1: Ой.
0: Ану, давайте. Ану, зачинайте, как вы.
1: Я что люблю? Ну, кто ж цвет?